А каваренгич чабан уяренгич чу има каваренгич чен уяренгич чу чай таки ситу та пита пита пита та кримо а ver каима ver аманьяс тинкусун чу нистаси.